Я Руссо. Ну, а ты с этой географикой, ты твоя на Сибирь. Ну, как ты географикой, ты лёд ума не пер. Ты тебя линия мартуре претёзы коллекционы. Ты как ты дикапоуни, как по ней хочу мер. Ты тебя линия мартуре претёзы коллекционы. Ну, как ты дикапоуни, как по ней хочу мер. Эй, хочу мер, эй, хочу мер. Статуто l'ordine, non vai che dire, né che partire.